0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в Гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
8: А ты поставь «Фондиталь».
7: «Фондиталь»?
8: Конечно. «Фондиталь» – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил «Фондиталь», и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
7: Решено. Беру «Фондиталь».
9: «Фондиталь», «Фондиталь», «Фондиталь». Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. «Фондиталь» – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы «Фондиталь» в специализированных магазинах вашего города.
10: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
11: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены

0: представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова, 36, город Аргун, улица Кадырова, 4, город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50%. И раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
0: 105,4 FM.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей

0: Чанган Юнизет. Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Серебряные муравьи Сахары могут жить при температуре до 158 градусов. У лам нет копыт, зато на двулапых конечностях есть тупые искривленные когти. Все сурикаты имеют обязанности в группе, в которой они живут. Акулы жили раньше, чем динозавры. Некоторым окаменелостям акул 450 миллионов лет. Дикобразы часто лазят по деревьям в поисках пропитания, иногда падая с них на землю и раня себя собственными иголками. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
0: 5 и 4 FM.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: услуги радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума 5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума 5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержкой 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц в июле продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+, в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: 105,4 FM.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Друзья, 9.04 в столице, эфир на радио Грозно продолжается, и прямо сейчас мы поговорим о прогнозе погоды. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 19 градусов, на улице местами дождь, и днем температура повысится до плюс 24. Дождь уже стихнет, вечером и ночью ожидается облачная погода, вечером будет плюс 22, а ночью плюс 19 градусов составит минимальная температура. Друзья, 18.05 у нас будет закат солнца, всем хорошего дня, хватите с собой обязательно зонтик и желаем всего самого наилучшего и светлого вместе с радио Грозный.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: анонс.
1: В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8-967-225-95-95, 8-967-225-95-95.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
4: А ты поставь «Фондиталь».
3: «Фондиталь»?
4: Конечно. «Фондиталь» – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил «Фондиталь» и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
5: Решено. Беру «Фондиталь».
6: «Фондиталь», «Фондиталь», «Фондиталь». Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. «Фондиталь» – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы «Фондиталь» в специализированных магазинах вашего города.
7: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. «Гри», «Балу», «Митсубиши» и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
8: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
9: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
8: В смысле, это как?
9: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
10: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:23 в столице. Наступило время рубрики «Следуй за маршрутом». И у каждого нашего слушателя радио Грозно есть уникальный шанс абсолютно бесплатно получить наивкуснейшие пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. Просто угадав, куда именно мы сегодня в рамках рубрики отправимся. Это должна быть локация Чеченской Республики. Ну и прежде всего напоминаем, что в ресторане есть не только пиццы и разная вкусная еда, которая обязательно вам понравится. Находится данный ресторан по адресу Путина 10 в торговом центре Грозный Молл. Телефон службы доставки 828-300-3385. Друзья, для того, чтобы получить пиццу бесплатно, все условия помнят, а нужно отгадать быстрее всех, куда именно мы сегодня отправимся, и, конечно же, отправить варианты ответов на номер 5533 с кодовым словом «Привет». И, конечно же, слушаем подсказки, которых у нас немало, и наверняка многие уже догадаются, что это за такое место. Друзья, туда, куда мы сегодня отправляемся, это туристический комплекс, расположенный у самых истоков реки Яси и, безусловно, является красивым местом для посещения. Сама дорога к нему лежит через сказочный лес по витиеватой дороге в глубокое и тесное ущелье, а приводит она в райское место, где его ждет прохлада тенистого леса, шум горной реки, невероятный вкус целебных родников и необыкновенной красоты каменный желоб, из стен которого бьют мощные потоки ледяной воды. Архитектура комплекса выбрана так, что строения органически сливаются с природой, и даже железные мосты через реку, построенные для удобства туристов, воспринимаются как естественная часть природного ландшафта. На территории отдыха расположены небольшие беседки, отдыхающие здесь могут заказать шашлык, либо сами его приготовить. Такие вот подсказки, друзья, я тоже там была, это очень красивое и действительно райское место, и советую всем обязательно его посетить. Ну а пока что я жду ваших ответов на номере 5533 с кодовым словом «Привет». Выберу самого быстрого и самого шустрого победителя. Вот, а пока что слушаем композицию от Исмаила Мусхабова «Яха-Яха». Итоги мы подведем в конце этого часа. Всем желаю удачи!

0: Реклама. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
2: Копейка рубль бережет.
3: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
2: Закрома Родины.
3: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
0: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Друзья, 9:52 в столице. Ровно пришло время выявлять нашего долгожданного победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. И помимо пицц, как мы отмечаем каждый день, там широкий ассортимент вкусных и различных блюд, которые наверняка вам понравятся. Находится данный ресторан по адресу Путина 10 и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. У них также есть доставка по номеру 8-928-300-3385. Можете доставить себе еду, точнее, вам могут ее доставить домой. Вот. Ну и бесплатно победил у нас, выиграл пиццы абонент, чей номер заканчивается на 88 и 200. Мы вас искренне поздравляем. Эти аплодисменты для вас. Желаем вам приятного аппетита и, конечно же, хорошей музыки вам тоже поставим в подарок дополнительный. Ну и всем остальным говорим, чтобы они не расстраивались, так как данная рубрика у нас идет каждый день, и каждый день у каждого из вас есть шанс выиграть. Ну и правильный вариант ответа — это был Ахкетей, очень красивое райское место. Советуем обязательно туда поехать, особенно осенью, там бывает очень красиво. Друзья, слушаем радио Грозное, оставайтесь на волне 105.4 FM. Скоро будет час приветов у нас тоже.

0: новости.
1: Маша Шелдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Почетным гостем на нем стал глава Чеченской Республики. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил ключевую роль наставников в становлении личности ребенка. В ходе становления отличившимся сотрудникам сферы дошкольного образования были вручены государственные награды. Ряд педагогов отметили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными знаками за трудовое отличие и почетными грамотами главы Чеченской Республики. Более того, 16 лучших воспитательниц-участниц республиканского конкурса «Воспитатель года-2026» получили денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию района имени Владимира Путина. Его сопровождали мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ахмед Дудаев. На площадке одновременно реализуется комплекс крупных проектов. Здесь возводятся две мечети на 11 тысяч прихожан. Развивается большой парк и благоустраивается пешеходный бульвар. Как доложил мэр столицы, фасады многоэтажных домов готовы на 90%, а парковочные пространства на 80%. К завершению близится строительство двух современных школ и двух детских садов. Глава Чеченской Республики уделил внимание доступности жилья. Цены на квартиры сохраняются в бюджетном сегменте, благодаря чему более 80% площадей уже реализовано. Рамзан Кадыров остался доволен увиденным и поблагодарил мэра Грозного за высокие темпы и качество работ. В Грозном прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Посетил финальные схватки глава Чеченской Республики. В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена, в том числе 97 представителей зарубежных стран и 76 борцов из России. Чеченскую Республику представляли 13 атлетов. Схватки прошли в 10 весовых категориях. По итогам турнира победу в весовых категориях до 65 и 86 килограмм завоевали чеченские борцы Адам Архиев и Абдулла Цацаев. Рамзан Кадыров поздравил победителей и призеров соревнований, их тренеров и наставников. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизе? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
0: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Друзья, за окном местами стучит легкий осенний дождь, а Грозный постепенно кутается в прохладные тучи. В такую погоду хочется только одного – налить чашку горячего чая и погрузиться в теплые, согревающие сердце воспоминания. И наша следующая композиция как раз из таких. Она возвращает нас в годы молодости, напоминая о самых искренних чувствах. Это Хусейн Расаев, конечно же, с легендарным треком «Бабио» в честь тех, кто слышит или слушает радио «Грозный». Приятного прослушивания и хорошего дня!

0: Реклама.
1: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
2: А ты поставь Фондиталь.
1: Фондиталь?
2: Конечно. Фондиталь – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил Фондиталь, и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
3: Решено. Беру Фондиталь.
4: Фондиталь, Фондиталь, Фондиталь. Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. Фондиталь – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы Фондиталь в специализированных магазинах вашего города.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: «Билайн» — лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. «Билайн». Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
12: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли-Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября Волгу можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке Волги три модели на базе Джили. В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша Шелдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Почетным гостем на нем стал глава Чеченской Республики. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил ключевую роль наставников в становлении личности ребенка. В ходе становления отличившимся сотрудникам сферы дошкольного образования были вручены государственные награды. Ряд педагогов отметили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными знаками за трудовое отличие и почетными грамотами главы Чеченской Республики. Более того, 16 лучших воспитательниц-участниц республиканского конкурса «Воспитатель года 2026» получили денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию района имени Владимира Путина. Его сопровождали мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ахмед Дудаев. На площадке одновременно реализуется комплекс крупных проектов. Здесь возводятся две мечети на 11 тысяч прихожан. Развивается большой парк и благоустраивается пешеходный бульвар. Как доложил мэр столицы, фасады многоэтажных домов готовы на 90%, а парковочные пространства на 80%. К завершению близится строительство двух современных школ и двух детских садов. Глава Чеченской Республики уделил внимание доступности жилья. Цены на квартиры сохраняются в бюджетном сегменте, благодаря чему более 80% площадей уже реализовано. Рамзан Кадыров остался доволен увиденным и поблагодарил мэра Грозного за высокие темпы и качество работ. В Грозном прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Посетил финальные схватки глава Чеченской Республики. В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена, в том числе 97 представителей зарубежных стран и 76 борцов из России. Чеченскую Республику представляли 13 атлетов. Схватки прошли в 10 весовых категориях. По итогам турнира победу в весовых категориях до 65 и 86 килограмм завоевали чеченские борцы Адам Архиев и Абдулла Цацаев. Рамзан Кадыров поздравил победителей и призеров соревнований, их тренеров и наставников. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11.05 в столице. Всем доброго утра, хорошего дня, прекрасного настроения. У микрофона Мадина Тавсултанова. И я объявляю час музыкальных приветов открытым. И время, когда вы можете отправлять родным и близким приветы, поздравления, пожелания, все что угодно, все, что их обрадует, теперь можно. А на нашем телеграм-канале есть специальная публикация, черная GIF-картинка, под которой вы в комментариях можете отправлять свои смс-сообщения, а также можете отправлять свои сообщения на номер 5533 с кодовым словом «Привет», и, конечно же, заказать песню можно там же. И, конечно, можете позвонить на наш сервисный номер 88712-2930-34. По этому номеру вы можете поздравлять родных и близких или передавать приветы в прямом эфире «Радио Грозный». Все довольно просто. Жду ваших сообщений и звонков. И, конечно же, напоминаю, что до конца этого часа мы будем зачитывать ваши сообщения в прямом эфире. Пока что слушаем хорошую композицию, которая посвящается для всех, кто слышит или слушает это радио Грозный. Абдул-Керим Ускеев, Хан Дьека Ас, в вашу честь, дорогие наши слушатели.

Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 киловатт, то есть примерно до 6000 квадратных метров, настенные традиционные

0: Вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баайф.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, час музыкальных приветов продолжается, 11:22 в столице, и давайте зачитывать ваши смс-сообщения, которые поступили к нам за такой короткий срок. Марина Халдехаро написала нам следующее текстовое сообщение, очень красивое, красочное, как всегда, со смайликами. Добрый день, любимое радио, добрый день и тебе, Марина Халдехаро. Я хочу поздравить своих воспитанников с днем рождения, дорогие мои мальчишки, поздравляю вас с шестилетием, Адашев Хасан и Хусейн. Желаю вам больших побед, пусть все задуманное получается, а трудности только закаляют характер. Очень хорошо сказано, между прочим. Пусть ваши родители гордятся вами, а вы всегда чувствуете их поддержку. Она помогает даже самым смелым героям. С любовью, ваш воспитатель, подписывается под этим сообщением. Безусловно, это наверняка Марина. Мы тоже поздравляем от радиостанции Грозные Хасана и Хусейна Адашевых. Желаем им, чтобы они всегда были счастливы, здоровы, чтобы у них все получалось. Побольше конфет тоже им желаем, несмотря на то, что они дети, но дети любят конфеты, поэтому пожелаем их им. Вот, и Марина, спасибо вам огромное за то, что вы нас слушаете, за то, что вы остаетесь на нашей любимой, одной из любимых слушательниц радио Грозный, и посвящаем вам, конечно же, хорошую композицию в подарок.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Друзья, 11:26 столица, мы продолжаем вещать на радио Грозный и зачитывать ваши долгожданные смс-сообщения. Мадина, спасибо огромное, я никуда не денусь, пишет нам Марина Халдехарова. Буду слушать и останусь верна только нашей любимой волне. Спасибо огромное вам, Марина, за то, что вы есть, за то, что вы нас слушаете. Конечно же, следующие сообщения тоже мы буквально сейчас зачитаем. Сердечный привет передает ученица Марья своему педагогу, первая учительница и нашей постоянной слушательница Марьям Личиевне, которая проживает в городе Грозном. Мы передаем ей большой привет, желаем, конечно же, прежде всего терпения, счастья и всех жизненных благ. Следующий салмаш у нас передает Комета Селиме, ее старшей сестре зовет ее на чай. Надеемся, что Селима не откажется от такого заманчивого предложения. Ну, я бы, например, не отказалась бы. В общем, это уже решать ей. И, конечно же, хорошую композицию в подарок всем слушателям радио Грозный посвящается, поет эту композицию Мурат Байкаев, и, конечно же, называется она «Хоезер Тайна». Приятного прослушивания и хорошего дня!

0: Радио Грозный.
1: Друзья, 11:32 в столице. Продолжается час музыкальных приветов и зачитки ваших смс-сообщений. Ну и прежде всего напоминаем, что до конца часа осталось совсем мало времени. Поспешите, отправляйте свои сообщения в наш телеграм-канал Радио Грозный под последним постом в комментариях, под черной гиф-картинкой. Или же, если у вас нет телеграмма, вы можете отправлять свои сообщения на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». Также вы можете звонить на наш сервисный номер 88-19-29-30-34. Вы сможете поздравить родных и близких с днем рождения в прямом эфире Радио Грозный, друзья. Ну и далее мы передаем огромнейший салам маршалу Руслану, который находится за рулем автомобиля, слушает наше Радио Грозный, и просит поставить хорошую композицию. Обязательно сделаем это для вас. Расулу огромный привет от неизвестного отправителя. Он отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет. Расул, мы вас поздравляем, чтобы у вас в жизни все было замечательно. Желаем вам здоровья, крепкого счастья безграничного, чтобы у вас все было в жизни хорошо. И в вашу честь хорошую композицию тоже ставим от Радио Грозный.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Друзья, 11:37 в столице. Продолжается час музыкальных приветов. Зачитки ваших смс-сообщений. Уже виднеются некоторые сообщения. Парочку их. Вот, причем оба поступили к нам из самого Урус-Мартана. Первое звучит таким образом. Привет, Радио Грозный. Пишет вам Малика. Добрый день, Малика, и вам хочу передать привет своему папе, который едет сейчас домой на своей новой машине. Большой салмаршал вашему отцу. Дал некто обойл возле Лил Керл Машин. Далее передает привет сестра Хадижа своей старшей сестре Айшат. Отмечает, что у нее сегодня день рождения. Мы желаем всего самого наилучшего и посвящаем, конечно же, сестренке красивую композицию от Мурата Тударова «Цена Бизам». Она называется «В твою честь».

0: Радио Грозный.
1: Друзья, 11:42 в столице. Продолжается час музыкальный. Привет, вы буквально сейчас написали одно сообщение. Доксала Машал ДЛР. Гала шашлычня болбеш, йол мардейщик аштек, хадиште марнейн гайшатик, ицтха мардейш сиин мантыш, о мерзю ал харбах. Ну, на все Радио Грозный и на всю республику заявляем, что йо манты самые вкусные. Поверю на слово и, конечно же, советую всем обязательно попробовать. Вот, я была бы не против. К сожалению, я этого не смогу, но поверю, как говорится. И в подарок вам композиция от Радио Грозный.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
9: А ты поставь Фондиталь.
8: Фондиталь?
9: Конечно. Фондиталь – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил Фондиталь, и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
8: Решено. Беру Фондиталь.
10: Фондиталь, Фондиталь, Фондиталь. Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. Фондиталь – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы Фондиталь в специализированных магазинах вашего города.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: Друзья, наш эфир, как и час приветов, подходит к своему завершению. Я прощаюсь с вами ненадолго. Напоследок, конечно же, зачитаем последнее очень-очень важное для нас сообщение нашей дорогой Накаевой Разет. Разет, мы от всего коллектива Радио Грозный и от вашего племянника Авдаева Мансура поздравляем вас с днем рождения. Отмечу, что это директор школы 5-й гимназии города Урус-Мартан. Да-да, это вам не шуточки. Это, наверное, управлять как космическим кораблем будто бы, но вы справляетесь на все 100 раз. Это желаем вам остальных нервов, железного здоровья и послушных учеников. От нашего радио ставим вам музыкальный подарок, композицию Майербека Хайдарова «Хоца Юса». И еще раз днем рождения. Друзья, напоминаю, что у микрофона была Мадина Тавсултанова. Услышимся обязательно завтра. А пока что слушаем композицию, которая посвящается для Разет Накаевой.

0: Новости.
1: Маша Шелдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Почетным гостем на нем стал глава Чеченской Республики. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил ключевую роль наставников в становлении личности ребенка. В ходе становления отличившимся сотрудникам сферы дошкольного образования были вручены государственные награды. Ряд педагогов отметили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными знаками за трудовое отличие и почетными грамотами главы Чеченской Республики. Более того, 16 лучших воспитательниц-участниц республиканского конкурса «Воспитатель года-2026» получили денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию района имени Владимира Путина. Его сопровождали мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ахмед Дудаев. На площадке одновременно реализуется комплекс крупных проектов. Здесь возводятся две мечети на 11 тысяч прихожан. Развивается большой парк и благоустраивается пешеходный бульвар. Как доложил мэр столицы, фасады многоэтажных домов готовы на 90%, а парковочные пространства на 80%. К завершению близится строительство двух современных школ и двух детских садов. Глава Чеченской Республики уделил внимание доступности жилья. Цены на квартиры сохраняются в бюджетном сегменте, благодаря чему более 80% площадей уже реализовано. Рамзан Кадыров остался доволен увиденным и поблагодарил мэра Грозного за высокие темпы и качество работ. В Грозном прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Посетил финальные схватки глава Чеченской Республики. В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена, в том числе 97 представителей зарубежных стран и 76 борцов из России. Чеченскую Республику представляли 13 атлетов. Схватки прошли в 10 весовых категориях. По итогам турнира победу в весовых категориях до 65 и 86 килограмм завоевали чеченские борцы Адам Архиев и Абдулла Цацаев. Рамзан Кадыров поздравил победителей и призеров соревнований, их тренеров и наставников. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Город и радио, которые мы любим.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: 105.4 FM.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как...

0: Павловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
2: А ты поставь Фондиталь.
1: Фондиталь?
2: Конечно. Фондиталь – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил Фондиталь, и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
3: Решено. Беру Фондиталь.
4: Фондиталь, Фондиталь, Фондиталь. Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. Фондиталь – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы Фондиталь в специализированных магазинах вашего города.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

До конца своей жизни я буду стоять на том, чтобы в нашей республике та религия, которая нам досталась от своих предков, чтобы ее сохранить.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях.
2: А я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки.
3: И самому решать свою судьбу. И даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossии.рф и в ваших образовательных организациях.

0: Новости.
1: Маша Лдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Почетным гостем на нем стал глава Чеченской Республики. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил ключевую роль наставников в становлении личности ребенка. В ходе становления отличившимся сотрудникам сферы дошкольного образования были вручены государственные награды. Ряд педагогов отметили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными знаками за трудовое отличие и почетными грамотами главы Чеченской Республики. Более того, 16 лучших воспитательниц-участниц республиканского конкурса «Воспитатель года 2026» получили денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию района имени Владимира Путина. Его сопровождали мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ахмед Дудаев. На площадке одновременно реализуется комплекс крупных проектов. Здесь возводятся две мечети на 11 тысяч прихожан. Развивается большой парк и благоустраивается пешеходный бульвар. Как доложил мэр столицы, фасады многоэтажных домов готовы на 90%, а парковочные пространства на 80%. К завершению близится строительство двух современных школ и двух детских садов. Глава Чеченской Республики уделил внимание доступности жилья. Цены на квартиры сохраняются в бюджетном сегменте, благодаря чему более 80% площадей уже реализовано. Рамзан Кадыров остался доволен увиденным и поблагодарил мэра Грозного за высокие темпы и качество работ. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетела очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В состав группы вошли жители Чеченской Республики и представители других регионов России. Многие из тех, кто отправился к своим боевым товарищам, уже имеют опыт участия в специальной военной операции. Перед отправкой добровольцы прошли необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Опытные инструкторы помогли им получить знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач в самых сложных условиях. Бойцов проводил председатель правительства Чеченской Республики, руководитель регионального штаба специальной военной операции Магомед Даудов. Он пожелал им удачи при выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств в Чеченской Республике рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также приняли участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исатум Хаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в Гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Эх, опять счета за газ. Так и разориться недолго.
4: А ты поставь Фондиталь.
3: Фондиталь?
4: Конечно. Фондиталь – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил Фондиталь, и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
5: Решено. Беру Фондиталь.
6: Фондиталь, Фондиталь, Фондиталь. Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. Фондиталь – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы Фондиталь в специализированных магазинах вашего города.
7: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизе? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включить.

0: телефоном. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8 963 589 99 99.

0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Серебряные муравьи Сахары могут жить при температуре до 158 градусов. У лам нет копыт, зато на двулапых конечностях есть тупые искривленные когти. Все сурикаты имеют обязанности в группе, в которой они живут. Акулы жили раньше, чем динозавры. Некоторым окаменелостям акул 450 миллионов лет. Дикобразы часто лазят по деревьям в поисках пропитания, иногда падая с них на землю и раня себя собственными иголками. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-3098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маша Лдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Почетным гостем на нем стал глава Чеченской Республики. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил ключевую роль наставников в становлении личности ребенка. В ходе становления отличившимся сотрудникам сферы дошкольного образования были вручены государственные награды. Ряд педагогов отметили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными знаками за трудовое отличие и почетными грамотами главы Чеченской Республики. Более того, 16 лучших воспитательниц-участниц республиканского конкурса «Воспитатель года 2026» получили денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию района имени Владимира Путина. Его сопровождали мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и заместитель председателя

правительства Чеченской Республики Ахмед Дудаев. На площадке одновременно реализуется комплекс крупных проектов. Здесь возводятся две мечети на 11 тысяч прихожан. Развивается большой парк и благоустраивается пешеходный бульвар. Как доложил мэр столицы, фасады многоэтажных домов готовы на 90%, а парковочные пространства на 80%. К завершению близится строительство двух современных школ и двух детских садов. Глава Чеченской Республики уделил внимание доступности жилья. Цены на квартиры сохраняются в бюджетном сегменте, благодаря чему более 80% площадей уже реализовано. Рамзан Кадыров остался доволен увиденным и поблагодарил мэра Грозного за высокие темпы и качество работ. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетела очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В состав группы вошли жители Чеченской Республики и представители других регионов России. Многие из тех, кто отправился к своим боевым товарищам, уже имеют опыт участия в специальной военной операции. Перед отправкой добровольцы прошли необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Опытные инструкторы помогли им получить знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач в самых сложных условиях. Бойцов проводил председатель правительства Чеченской Республики, руководитель регионального штаба специальной военной операции Магомед Даудов. Он пожелал им удачи при выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств в Чеченской Республике рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также приняли участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исат Умхаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы

0: очередной шаг к светлому будущему. Да, и вы не стоите на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
1: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.
2: По данным ВОЗ, комары ежегодно убивают до 1 000 000 человек, распространяя различные болезни. Существующие методы имеют ограничения. Химикаты опасны для экологии, ловушки пассивные и неэффективные. Французский стартап предлагает бороться с комарами с помощью 40-граммовых автономных дронов, которые отслеживают, преследуют и уничтожают насекомых в воздухе. Дрон Торнойл весьма активен. Он патрулирует территорию, используя ультразвуковой сонар Эссонар 2, который создает 3D-карту окружения и отслеживает движение кровососов по частоте взмахов их крыльев. За счет этого удается идентифицировать комаров на фоне других летающих насекомых, таких, например, как бабочки или пчелы. Дрон безопасен для людей и домашних животных. У этого дрона есть серьезные ограничения. Время полета всего 3 минуты, зарядка 30 минут, что вряд ли эффективно против массового нашествия комаров. Исследователи доказали, что регулярные занятия плаванием могут значительно уменьшать хронические боли в пояснице. В проведенных исследованиях они задействовали 76 взрослых, имеющих ограничения в подвижности из-за боли в пояснице на протяжении 12 и более недель. Участников исследований разделили на две группы, одна из которых 8 недель занималась плаванием в сочетании с консультациями, а другая участвовала только в образовательных занятиях. Для каждого пловца был составлен план тренировок с учетом его физических возможностей по 30-45 минут 3 раза в неделю. Одновременно физиотерапевты рассказывали им о правильной работе мышц поясницы и о важности физической активности. Через 8 недель боли у них значительно уменьшились. Исследователи поясняют, что плавание улучшает амплитуду движений, силу и общую аэробную выносливость, а вода помогает выполнять движения, которые в других случаях были бы более болезненными и ограниченными. В китайском городе завершился первый в мире турнир по свободному бою среди гуманоидных роботов. Все боты базировались на платформе Т-800. Роботы наносили удары ногами и руками, демонстрировали уклонение и восстановление после падения. Причем некоторые машины продолжали бой, даже лишившись головы. Организаторы подчеркнули, что цель турнира не просто определить победителя, а оценить точность ударов, устойчивость, оборонительные маневры и общую живучесть андроидов в условиях реального столкновения. Турнир стал частью китайской стратегии ускорения разработки гуманоидных роботов через практические испытания. Совместный проект китайских и американских робототехников успешно прошел первую стадию испытаний. Это робот-спасатель, конструкция и способ передвижения которого были подсмотрены у паука-рыболова, способного бегать по воде и вылавливать из нее добычу, не ныряя. Если проект увенчается успехом, мир получит принципиально новый автономный аппарат, который сам сможет найти и спасти тонущего человека. У QuadBot 4 независимых ноги с большими поплавками, которые обеспечивают избыточную плавучесть, чтобы он мог перемещаться с грузом. Он может не только перемещаться по воде, но и выйти на позицию для захвата прямо на целью. Пока что QuadBot научили только перемещаться над водой. На следующем этапе начнется отработка поиска и идентификации целей, а также выход на контакт с ними. Китай планирует открыть первую в мире гостиницу, где все ключевые процессы

0: Процессы будут исполняться роботами. Отель, возводимый в местности Гуандун, начнет работу совсем скоро. Роботы возьмут на себя полный спектр задач, характерных для заведений гостеприимства. Гостиница изначально строится как целостная роботизированная экосистема. Коллектив роботов разных типов связывается между собой на каждом этапе цепочки обслуживания. От ресепшена до доставки питания, уборки и дополнительных услуг. Важно, что все операции координируются через общую платформу. Автоматизация охватывает и внутреннюю логистику, создавая полностью автономную среду в пределах отеля.
1: Наука не стоит на месте. Каждый день она делает очередной шаг к светлому будущему. Так и вы не стоите на месте и отправляйтесь вместе со мной в технопарк.
2: Чтобы выяснить, что же нового в мире науки и техники.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Эксперты по защите прав потребителей предупреждают пенсионеров об агрессивном маркетинге торговых сетей, где за яркими акционными ценниками скрываются психологические ловушки. Главная рекомендация – игнорировать крупные цифры и изучать мелкий шрифт с условиями сделки, сообщает агентство.

0: агентства Data.ru. Самая частая уловка – манипуляция весом. Цена 49 крупным шрифтом при приписке за 100 граммов. Внизу превращают колбасу в 400 граммов в чек на 196 рублей. Вторая схема – шринкляция под видом распродажи, когда цену снижают, но объем бутылки молока уменьшается с литра до 850 миллилитров. Аналитики советуют вычислять стоимость килограмма или литра прямо у полки через калькулятор для объективного сравнения брендов.
1: Копейка рубль бережет.
0: Wildberries запускает новый инструмент «Хочу скидку», с помощью которого покупатели смогут запрашивать у продавцов персональную скидку на понравившийся товар прямо на маркетплейсе. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. Новая возможность появится в карточках товаров продавцов, которые подключили инструмент. Покупатель сможет указать, какую скидку хотел бы получить, от 1 до 35%. Решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, останется за продавцом. Обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит принять или отклонить предложение покупателя. Во втором заранее установит максимальный размер скидки, которую готов предоставить на конкретный товар. После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод, который будет действовать в течение 24 часов. Использовать его можно при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара.
1: Закрома Родины.
0: Центральный банк Российской Федерации намерен повысить размер максимальной суммы перевода между компаниями через систему быстрых платежей с текущего 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Об этом накануне сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Банк России поддерживает повышение лимита на сумму одной B2B-операции в СПБ до 30 миллионов рублей, принимая во внимание запросы бизнеса и обсуждения с участниками рынка, говорится в сообщении. Ранее регулятор опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, согласно которому планируется увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Чайки, стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BelGee возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Li-Auto начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. «Волга» расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Социальная реклама. Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: России.
1: Маша Лдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Почетным гостем на нем стал глава Чеченской Республики. Он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил ключевую роль наставников в становлении личности ребенка. В ходе становления отличившимся сотрудникам сферы дошкольного образования были вручены государственные награды. Ряд педагогов отметили медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетными знаками за трудовое отличие и почетными грамотами главы Чеченской Республики. Более того, 16 лучших воспитательниц-участниц республиканского конкурса «Воспитатель года 2026» получили денежные премии от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров провел очередную инспекцию района имени Владимира Путина. Его сопровождали мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и заместитель председателя правительства Чеченской Республики Ахмед Дудаев. На площадке одновременно реализуется комплекс крупных проектов. Здесь возводятся две мечети на 11 тысяч прихожан. Развивается большой парк и благоустраивается пешеходный бульвар. Как доложил мэр столицы, фасады многоэтажных домов готовы на 90%, а парковочные пространства на 80%. К завершению близится строительство двух современных школ и двух детских садов. Глава Чеченской Республики уделил внимание доступности жилья. Цены на квартиры сохраняются в бюджетном сегменте, благодаря чему более 80% площадей уже реализовано. Рамзан Кадыров остался доволен увиденным и поблагодарил мэра Грозного за высокие темпы и качество работ. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции вылетела очередная группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В состав группы вошли жители Чеченской Республики и представители других регионов России. Многие из тех, кто отправился к своим боевым товарищам, уже имеют опыт участия в специальной военной операции. Перед отправкой добровольцы прошли необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Опытные инструкторы помогли им получить знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач в самых сложных условиях. Бойцов проводил председатель правительства Чеченской Республики, руководитель регионального штаба специальной военной операции Магомед Даудов. Он пожелал им удачи при выполнении поставленных задач и скорейшего возвращения домой с победой. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств в Чеченской Республике рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также приняли участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исат Умхаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой «Аймед». В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торговый район.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Реклама. Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Эх, опять счета за газ. Так и разориться недолго.
3: А ты поставь «Фондиталь».
2: «Фондиталь»?
3: Конечно. «Фондиталь» – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил «Фондиталь» и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
4: Решено. Беру «Фондиталь».
5: «Фондиталь», «Фондиталь», «Фондиталь». Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. «Фондиталь» – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы «Фондиталь» в специализированных магазинах вашего города.
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
7: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости.
1: Маша Шелдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств в Чеченской Республике рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также приняли участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исат Умхаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. В преддверии трехдневного голосования, которое пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года, главы администрации и секретари местных отделений партии «Единая Россия» провели мониторинг избирательных участков. В Нажаюртовском районе глава администрации Асланбек Музуруев проинспектировал избирательные участки с учетом географических особенностей муниципалитета. В том числе была проверена организация работы выездных бригад для жителей отдельных населенных пунктов. В Ахматовском районе Грозного префект Асланбек Мусостов проверил соблюдение мер безопасности на избирательных участках, а также наличие необходимых условий для маломобильных граждан. Префект Висаитовского района Грозного Шахид Цамаев провел инспекцию избирательных участков. В течение проверки он оценил уровень антитеррористической защищенности и условия, созданные для различных категорий граждан. В Урус-Мартановском районе глава администрации Шамиль Куцаев проинспектировал десятки избирательных участков. По итогам проверки было отмечено отсутствие нарушений и высокий уровень антитеррористической защищенности. Отдельное внимание уделено вовлечению молодежи в избирательный процесс. Трехдневное голосование в Чеченской Республике пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Жителям региона предстоит избрать главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, а также депутатов 15 муниципальных округов и Грозненской городской думы. Бойцы батальона «Запад Ахмат» и МВД России по Курчаловскому району продолжают выполнять боевые задачи на Харьковском направлении, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Во взаимодействии с военнослужащими 82-го мотострелкового полка бойцы выявили и нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, где находилась живая сила военных сил Украины. Более того, в ходе разведывательно-ударных мероприятий в лесных посевах была обнаружена и уничтожена группа украинских боевиков. Там же бойцы ликвидировали тяжелые беспилотные летательные аппараты типа «Вампир», которые противник использовал для нанесения ударов и снабжения своих позиций. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.
2: Ненанва обезаш волчен пандерен аздохо хайца уячен гихбеза махбохо ненанва цаха арашен керч царарду керчен да цахла метта завахарду хайненан матха ах дозала доас дегда ибиза чунах махедлу вала мелдука вахара ненанва ханбаца бейлаху халах.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама. Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
5: А ты поставь «Фондиталь».
4: «Фондиталь»?
5: Конечно. «Фондиталь» – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил «Фондиталь» и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
6: Решено. Беру «Фондиталь».
7: «Фондиталь», «Фондиталь», «Фондиталь». Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. «Фондиталь» – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы «Фондиталь» в специализированных магазинах вашего города.
8: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные

0: котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15. Телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
3: А ты поставь «Фондиталь».
2: «Фондиталь»?
3: Конечно. «Фондиталь» – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил «Фондиталь» и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
4: Решено. Беру «Фондиталь».
5: «Фондиталь», «Фондиталь», «Фондиталь». Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. «Фондиталь» – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы «Фондиталь» в специализированных магазинах вашего города.
6: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Лиавто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 700 000 рублей. «Волга» расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: Машина. Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: новости.
1: Маша Шелдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств в Чеченской Республике рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также приняли участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исат Умхаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. В преддверии трехдневного голосования, которое пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года, главы администрации и секретари местных отделений партии «Единая Россия» провели мониторинг избирательных участков. В Нажаюртовском районе глава администрации Асланбек Музуруев проинспектировал избирательные участки с учетом географических особенностей муниципалитета. В том числе была проверена организация работы выездных бригад для жителей отдельных населенных пунктов. В Ахматовском районе Грозного префект Асланбек Мусостов проверил соблюдение мер безопасности на избирательных участках, а также наличие необходимых условий для маломобильных граждан. Префект Висаитовского района Грозного Шахид Цамаев провел инспекцию избирательных участков. В течение проверки он оценил уровень антитеррористической защищенности и условия, созданные для различных категорий граждан. В Урус-Мартановском районе глава администрации Шамиль Куцаев проинспектировал десятки избирательных участков. По итогам проверки было отмечено отсутствие нарушений и высокий уровень антитеррористической защищенности. Отдельное внимание уделено вовлечению молодежи в избирательный процесс. Трехдневное голосование в Чеченской Республике пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года. Жителям региона предстоит избрать главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы, парламента Чеченской Республики, а также депутатов 15 муниципальных округов и Грозненской городской думы. Бойцы батальона «Запад Ахмат» и МВД России по Курчаловскому району продолжают выполнять боевые задачи на Харьковском направлении, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Во взаимодействии с военнослужащими 82-го мотострелкового полка бойцы выявили и нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, где находилась живая сила военных сил Украины. Более того, в ходе разведывательно-ударных мероприятий в лесных посевах была обнаружена и уничтожена группа украинских боевиков. Там же бойцы ликвидировали тяжелые беспилотные летательные аппараты типа «Вампир», которые противник использовал для нанесения ударов и снабжения своих позиций. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные и стальные котлы мощностью до

0: 600 киловатт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 киловатт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.

0: такая, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
0: В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу город Грозный, Байсангуровский район, проект.

0: Анонс.
1: В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8-967-225-95-95, 8-967-225-95-95.

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».

0: честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
1: Опять счета за газ. Так и разориться недолго.
2: А ты поставь Фондиталь.
1: Фондиталь?
2: Конечно. Фондиталь – итальянские газовые котлы. Надежные, экономичные, сделаны на совесть. Я поставил Фондиталь, и теперь за отопление плачу гораздо меньше.
3: Решено. Беру Фондиталь.
4: Фондиталь, Фондиталь, Фондиталь. Итальянские газовые котлы для тепла и экономии вашего дома. Фондиталь – европейское качество, которому доверяют. Спрашивайте газовые котлы Фондиталь в специализированных магазинах вашего города.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил.

0: массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В столице Мавритании, Нуакшоте, проходит международная конференция, посвященная жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В мероприятии принимают участие государственные, религиозные и общественные деятели, эксперты и ученые из десятков стран мира. Конференция проходит при участии президента Мавритании Мухаммада Ульшейха Аль-Газуани. Чеченскую республику на международном форуме представляет советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Конференцию уже в 40-й раз проводит исламское культурное объединение во главе с шейхом Мухаммадом Аль-Хафизом Ан-Нахви. В этом году участники обсуждают вопросы пророческого руководства в управлении многообразием различий, а также укрепление ценностей. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Искра мастера», приуроченная ко дню чеченской женщины. Свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Эдуардов Султанов и Хеда Макалова. В экспозицию вошли более 60 авторских произведений из дерева и войлока, отражающих самобытность чеченского культурного наследия. Выставка позволяет гостям ближе познакомиться с результатами кропотливого труда мастеров и многообразием декоративно-прикладного искусства. Работать данная экспозиция будет около месяца. 20 портретов участников специальной военной операции представили в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Их написали известные художники Оренбургской области. Среди посетителей выставки были студенты и школьники. В рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама» впервые проходит выставка и показ документального фильма «Защитники Отечества». Сюжет рассказывает об участниках специальной военной операции и об их подвигах. Организаторы также планируют снять документальный фильм о Чеченской республике. В нем хотят рассказать о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о боевых действиях и обороне региона. Мероприятие прошло при содействии Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине.
1: В смысле, это как?
0: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика.

0: партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Серебряные муравьи Сахары могут жить при температуре до 158 градусов. У лам нет копыт, зато на двулапых конечностях есть тупые искривленные когти. Все сурикаты имеют обязанности в группе, в которой они живут. Акулы жили раньше, чем динозавры. Некоторым окаменелостям акул 450 миллионов лет. Дикобразы часто лазят по деревьям в поисках пропитания, иногда падая с них на землю и раня себя собственными иголками. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 695 95.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
3: Мечтаешь сесть за руль?

0: Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: анонс.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8.

0: лечения в терапии, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника Орион. Взгляд в будущее.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928 8.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить.

0: Включить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50% и раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

Мухаммада Ульшейха Аль-Газуани. Чеченскую республику на международном форуме представляет советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Конференцию уже в 40-й раз проводит исламское культурное объединение во главе с шейхом Мухаммадом Аль-Хафизом Ан-Нахви. В этом году участники обсуждают вопросы пророческого руководства в управлении многообразием различий, а также укрепление ценностей. В мемориальном комплексе «Славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Искра мастера», приуроченная ко дню чеченской женщины. Свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Эдуард Султанов и Хеда Макалова. В экспозицию вошли более 60 авторских произведений из дерева и войлока, отражающих самобытность чеченского культурного наследия. Выставка позволяет гостям ближе познакомиться с результатами кропотливого труда мастеров и многообразием декоративно-прикладного искусства. Работать данная экспозиция будет около месяца. 20 портретов участников специальной военной операции представили в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Их написали известные художники Оренбургской области. Среди посетителей выставки были студенты и школьники. В рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама» впервые проходит выставка и показ документального фильма «Защитники Отечества». Сюжет рассказывает об участниках специальной военной операции и об их подвигах. Организаторы также планируют снять документальный фильм о Чеченской республике. В нем хотят рассказать о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о боевых действиях и обороне региона. Мероприятие прошло при содействии Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный-Аргун, 5-й километр. Звоните 8-938-300-3030.

0: 8-98.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек у микрофона Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В столице Мавритании, Нуакшоте, проходит международная конференция, посвященная жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В мероприятии принимают участие государственные, религиозные и общественные деятели, эксперты и ученые из десятков стран мира. Конференция проходит при участии президента Мавритании Мухаммада Ульшейха Аль-Газуани. Чеченскую республику на международном форуме представляет советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Конференцию уже в 40-й раз проводит Исламское культурное объединение в

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Ассаламу алейкум. Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Я, как и тысячи молодых людей, был вынужден оставить родителей и родной регион. Но я молодой, и мне не все равно. Я считаю, что Россия больше, чем Москва.
1: У молодежи будет возможность реализовать себя дома. Выбери ЛДПР.

0: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Что означает выпирающий тачпад в ноутбуке? Если тачпад ноутбука начал приподниматься и выпирать из корпуса, немедленно выключите устройство и отсоедините его от зарядки, предупреждают эксперты. Причина почти всегда одна – сдувшийся литий-ионный аккумулятор. АКБ в ноутбуках расположены прямо под тачпадом, поэтому при вздутии батарея давит снизу и буквально выталкивает панель наружу. Вздутие происходит потому, что внутри аккумулятора накапливаются газы. Они образуются в результате химических реакций при перегреве, перезарядке или механическом повреждении. Чем дольше устройство продолжает работать в таком состоянии, тем выше риск того, что батарея воспламенится или даже взорвется. Пользователи фиксировали реальные случаи возгорания именно после того, как игнорировали этот симптом. Использовать такой ноутбук нельзя даже несколько минут. Правильный порядок действий. Немедленно выключить устройство, отсоединить кабель зарядки и отнести в сервисный центр. Самостоятельно извлекать аккумулятор специалисты тоже не советуют. Малейшее повреждение вздутой батареи может спровоцировать именно тот исход, которого хотелось бы избежать – выброс газов, возгорание или взрыв. Замена аккумулятора у официальных сервисов обойдется по-разному в зависимости от марки и модели гаджета. Если ноутбук еще на гарантии, замену могут сделать бесплатно. Это стоит уточнить в сервисе до оплаты работ. Чтобы продлить жизнь аккумулятора и не допустить вздутия, соблюдайте несколько правил. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла. Высокие температуры ускоряют деградацию батареи. Заряжайте только оригинальным или сертифицированным блоком питания. Дешевые аналоги могут нарушать режим зарядки. Если ноутбук долго не используется, храните его с уровнем заряда около 50%. И раз в месяц включайте, чтобы убедиться, что батарея в порядке. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, посвящается.
1: В этом году 75-я годовщина Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Далазат Обул Дуэлцин. Таун лэш дина уэнгуш ту, эспорти абулкит миш, идэгитсин беркат ту, яшил уэзэлш, ел возможность каждый спортсмене цин беркат, яш зэлшу, спортсмене бокки кит машбу, кайик шварт меткю, цин беркат ту, кадэгги, дэлрэй сэлсин, Далазат Обул Дуэлцин.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Партнер рубрики – стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу.

0: Аж ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 700 000 рублей. Волга расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября Волгу можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке Волги три модели на базе Джили. В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина.
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал Душук у микрофона Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В столице Мавритании, Нуакшоте, проходит международная конференция, посвященная жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В мероприятии принимают участие государственные, религиозные и общественные деятели, эксперты и ученые из десятков стран мира. Конференция проходит при участии президента Мавритании Мухаммада Уль-Шейха Аль-Газуани. Чеченскую республику на международном форуме представляет советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Конференцию уже в 40-й раз проводит исламское культурное объединение во главе с шейхом Мухаммадом Аль-Хафизом Ан-Нахви. В этом году участники обсуждают вопросы пророческого руководства в управлении многообразием различий, а также укрепление ценностей. В мемориальном комплексе «Славы» имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Искра мастера», приуроченная ко дню чеченской женщины. Свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Эдуардов Султанов и Хеда Макалова. В экспозицию вошли более 60 авторских произведений из дерева и войлока, отражающих самобытность чеченского культурного наследия. Выставка позволяет гостям ближе познакомиться с результатами кропотливого труда мастеров и многообразием декоративно-прикладного искусства. Работать данная экспозиция будет около месяца. 20 портретов участников специальной военной операции представили в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Их написали известные художники Оренбургской области. Среди посетителей выставки были студенты и школьники. В рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама» впервые проходит выставка и показ документального фильма «Защитники Отечества». Сюжет рассказывает об участниках специальной военной операции и об их подвигах. Организаторы также планируют снять документальный фильм о Чеченской республике. В нем хотят рассказать о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о боевых действиях и обороне региона. Мероприятие прошло при содействии Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: 21:08 время в столице. Начинается час приветов на радио Грозный, где в течение этого часа буду получать от вас сообщения, которые сразу же буду озвучивать в прямом эфире, подкрепляя хорошей музыкой. 5544, кодовое слово «Соло» — это наш сервисный номер для заказа песен. А если вы просто хотите послание отправить, то переходите в телеграм-канал радиостанции Грозный. В общем, в поиске пишите «Радио Грозный», вы находите нас, заходите в наш канал, и, соответственно, последняя публикация, которая называется «Час приветов», как вы поняли, она нам поможет взаимодействовать. Вот и все. Теперь в самом начале этого часа у нас есть поздравление. Тахана винчуденца дегардек алво садыков умара космос дала хосан бол дик тешми дуатхи маиш бойл хорене садуатах дикна оствоша ухо дик антуахыларна астюшила до элязина ирсихил хада харбокачуларам ца садыков мухаммаду хар йоз туэкда этнага. Так, после таких прекрасных слов я даже знаю, какую песню можно было поставить для именинника умара в качестве поздравления. Ризавди Исмаилов дуатаха умар дал тихабер китавила.

0: Новости.
1: Маршал Душик у микрофона Элима Айдаева. И о главных событиях к этому часу. В столице Мавритании, Нуакшоте, проходит международная конференция, посвященная жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В мероприятии принимают участие государственные, религиозные и общественные деятели, эксперты и ученые из десятков стран мира. Конференция проходит при участии президента Мавритании Мухаммада Ульшейха Аль-Газуани. Чеченскую республику на международном форуме представляет советник главы Чеченской республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Конференцию уже в 40-й раз проводит исламское культурное объединение во главе с шейхом Мухаммадом Аль-Хафизом Ан-Нахви. В этом году участники обсуждают вопросы пророческого руководства в управлении многообразием различий, а также укрепление ценностей. В мемориальном комплексе славы имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка «Искра мастера», приуроченная ко дню чеченской женщины. Свои работы представили мастера декоративно-прикладного искусства Эдуардов Султанов и Хеда Макалова. В экспозицию вошли более 60 авторских произведений из дерева и войлока, отражающих самобытность чеченского культурного наследия. Выставка позволяет гостям ближе познакомиться с результатами кропотливого труда мастеров и многообразием декоративно-прикладного искусства. Работать данная экспозиция будет около месяца. 20 портретов участников специальной военной операции представили в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. Их написали известные художники Оренбургской области. Среди посетителей выставки были студенты и школьники. В рамках международной патриотической акции «Я вернулся, мама» впервые проходит выставка и показ документального фильма «Защитники Отечества». Сюжет рассказывает об участниках специальной военной операции и об их подвигах. Организаторы также планируют снять документальный фильм о Чеченской республике. В нем хотят рассказать о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о боевых действиях и обороне региона. Мероприятие прошло при содействии Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: всего, прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. Сегодня на календаре 17 сентября. Этой ночью плюс 20 и облачно с прояснений на небе. Завтра 18 сентября и утром у нас также будет плюс 20, но, по всей видимости, ожидается пасмурная погода на протяжении всего дня. Днем же температура поднимется до отметки плюс 25. Вот такой был прогноз погоды на сегодня и на завтра. Ну, а я с вами прощаюсь и напомню, что 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов. Масери бюс, мяши ойл.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Оман Ламастыш.
1: Салам маршал духоми махой. Юга Грозный радио эфира, юг Оман Ламаш сел передач. И дау ширгу журналист Мусураев Азер. Астаган студия Хошел Кейхин, Нохчи Пачалка, Ахмад Хаиц Архиоч университета, истории факультет, декан Цуцулаева Сапет. Маршал Сапет.
2: Дель маршал.
1: Сапет, ходиношка, хунмаха ар Нохчи Чуах, Нохчи Зуч Де, Билгал Дохч Ду. Изе Вер Лулер Республика Ха и Россия Ха и Документия. Изе Сунсайет Ра Нохчи Зудри Ирс. Хилар ду иш ирзи хилар лу шюк дэхна ду шезир исул шарах бай республика мехкдас Рамзан Хаж Кадырос шин укааса юк дэхир нохчи зуччун дэ. Усхена юк дэхч хэна цуа шин гамэлэх эйлэр дадаханж байшарашка. Их харшин тамэх хил бэхгэ иш маш аз пэш лэнч цэрц юз ерриги хэллэн шэйн бэлэштэх. Даяш нухчи зури сидиэш цэрг бул лэрэм гэч югдэхкэнду и дэздээл. Дах изэ аламат мэхл умадар дик умадар. Вэн маха ар Кавказ туан болча нах изэр барбад айс шул шэрах пэйтулш сентябрях тобуц олцэнах. Нухчи дады юрт ермолов отчалтача юхош отхэнах дюхар гуч дэлэрэ дук Нохчи мехкри дюнала турпала. Хо историк ютаган бери наню нохчо зудио. Тан леш динах нохчи югрля. Студенческий гвонышка ишт и дедуи и де низ дэхни хэй. Из хартын жопты лежим мол. Самят хайглаци ала хо тхай дахр них жиммол ала. Вэй радиолозу хрочна из мехалду ала хэцэн. Дош дукон сапет.
2: Дерес хыл. Осо да юлели сун алу ордар дук дерес хыл эрдар вай патчахик харде асдарна нохчи зучи сидарна и докунду али хитсун. Нохчи зучун это кочун дисна дат и дикник гуник и моссухума лалайна и моссухума шибелиште адаки ха из нохчи зучу. Дерес хыл хун пахча Рамзан Ахматович дал си дойлха дал могуш мершлил войлха. Сахма бахарна жоп дал хажар ерсо. История ха.

0: Да, айбики. И хан яр вайлмаха ар генерал Ермолов цитом бол хан яри. Да, айбика сюнти кию ари ар бевлир ша юрт защищат деша итцаха цун майрал гучу дэллира цугайт нира муха лиз нохчу юа. Эдэ хум мухла дишду. Исхэна ха нохчу тегрит он беш болуш хана цах болуш хана цан моттар ишт атта дадюр зорду и но нохчу юа уха итр ша милью ша прост хэйрю ти ша ши цино ши керт ши дюзел защищат деша сандуха летарюя и лата летер ши майралла ши декалла цу гайта гайтер. Вайн маха ара изаки 46 юа в плен ниса еллира шай сица до юту шай юшта шай майрал гайтан чак бевле.
1: О ши терк дон тулыш дахокыш. Дала геш дойл церн.
0: Кейц хазуда ицхеналер алу ордар сона Кавказская война бокса. Йокка период ервай боктон бара 19 веке тоже. Ицхенахши мэрил гайтан кейц ха нохча юа яра таймасхи гихинская. Нохча юртар яр и гихи иттех шара. Том бенирцу против царских войск. Ал диза цунна и военное искусство бохун дикху ушдара мэрил цхастан яр и цюка хайвай. Масит раз и царские войска цун отряд разгромить дин и хала цагу иртнир иш, но и цер хилам цахилир. Ичо дэль чулдя би хали и цера ши майралца карца елира ишта ши ци войнохчи истории чу яхар цун.
1: Сепет ахнис шибашу аллэр хумуш дейце иш аламы чу ха дейш ду иш

0: Икина 35 лет. Итя дишер не
1: сделал. Дерг дахар боксан сига.
0: Да, дахар дух дерг хан эрду и тя не сделал. Са Калмыцкий госуниверситет адиша адишна, а потом Казанский госуниверситет адиша адишен, и тя же защититься адина цай энчел тях Калмыцком госуниверситете Балхайерсо. Са цумныш не сделал в 2003 году со цай ена исхайна адюнова Чеченский госуниверситет исторический факультет Абулхвешисо. Заведующий кафедры ерсо Ишт не сделала с 2022 года декан исторического факультета ЮСО. В Аллу Ордер исторический факультет Тобохорги докумаду именно история Амош в Мухельбиз, патриот Хельвизборг, история Дюч, история Гойтуш, Хитцалца и Мухеллир, Вайгинц и Дакия Бохош, и дал Муклаха Цо, вай преподаватель, что Моссу, Моссу Дина, и студенты, Дюч, самое главное быть Эрдуй, патриотом своей родины, любить эту родину. Мосухена хельбиз майрал ёлыш. Гайта из цацхан текатич эрдуй ле цаметтик дяот тельчхена. 2022 года войнюди специальная военная операция ю цу гайти дух долгум. Дух долгум и дикник гайти гуник гайти. Гуник худо эльсуни аллу ордар. СССР распад хельчол тяха истории, ца халхсан внимание уделять дешдацар. Вот из промежутку Гаити, июля специальная операция Гаити, что значит упустить историческое образование. Цун внимание уделять цадар, к чему это приведет. И Гайта Гайтер, хинца вай президент Владимир Владимирович Путин, вайнгушду моссудина историю ючью, об историческом образовании, мелла внимание ещу и саях мегардац, потому что слово патриот, мужество, героизм и вообще от молодежи дадут что ли хейцу.
1: Сипет, а сам ирду, а хахиндул, куст айшютту, шарах, декан истваке ачи и республике, аламат лакар дарыш дарахан, цадыл министр шилч о хунд ачи, отсхан вайюр факши асир дуко, иствакши ой цац юрисч белыш беш дук кеги нахилар. Тан леш дина сипет, хо вай кейр хошт, хуйхшу, истори аламат чо уйш илмду, и цихилчи хун маха архалк иха дуа, Эйху аттаду. Таван себе чудул чах, ишт бэрг туус нагах. Духолах, кигинах, нюах. Мехкри, жим алсам хиет сунам студентях. Ишт и хунду элхетон, школе бах, хейхар хвухил, лаамбош, кигинах, кентрик, эз дутивай. Ишт оз мехкри шдоны, цейры моду хардезде. Оз хокях, хал муду шо.
0: Ах, эллар гнисду, хар последний шериш эрдуи, Юари Олсмо Буни Слуш. Последние ходи шок энтри юари практически наравне ду эрдувай. Тенхелла сунга анца кентриш на юридический факультет, кица друг в другой факультет, санца боли хит ишай кентри агу юали. Ас массухен ол шду историческое образование, это в первую очередь кентри бу. Тегрш дуич санна все-таки зудрш сатчел момент ишти яиц лур яц донести до лурдац али хит сун, тегрш санна ну, чеченский ученые эрдуи, мужчины, это там все-таки цатчайшая специфика у шунду итя. Дал муклаха последнее время и кентри бош, бо гошара преподавательский состав исторического факультета молодой шикантвена, дал муклаха еще цантях кибогор бу алихи, цантях йок надежда, йок царя хадик ильма чешхиль буял. Юари Эльчас Улун Урдара Вай Нохчи Юари, в первую очередь студентов нашего факультета, Мосу Декалбал Урдара Суна, Могш Мерш Лил Бойлиш, Шай Нохчи Дуйху, Шай Нохчи Яхца Болыш, Шаш Нохчи Мухельбиш Бухадиш, ну, Хинца Сун Урдар Мосу Декалва, Нохчи Зуда, Нохчи Нана, Нохчи Иша, Вай Мехкнан, Аймани Кадырова, Декалил Урдарсон, Ходала, Могш Мершли, Льойла, Ух, Магайтир, Хун, Гинарк, Хун, Эди Энерга, Тохкомаду, Хайдюна Ладолш, Майра Ладолш, Ищек Йолш, Йохо, Дерейс Халхун, Дал, Могш Мершли, Льойла. Адеш Дерга, Дал, Сах, Дойл, Хун, Игуш, Ду, Хезеш, Ду, Дал, Си, Дойла.
1: Сапет, так, Таран Леш Дина, Нохчи Зуды. Илманч, дух буйш, сун хэ мехдет университет яа технологический, шу университет яа, нохчи хихар хой университет яа, дух ку зудри бу, тэй ит чол шуал хэ ку и бхи ила сун сайтера, нохчи зуд илманч яцер, иш тинц, иш шоуд, куузд, ю элм хит сун, изэ хубахан ду эл хит, нохчи зуд илманч, илм не кидыш и цу ишин цэяхкар. Эмман чуэл.
0: Чо дик дуали хитсу на дух болчнахан халх мухмет чдар

0: Сагезигва история халгдахче мосумета бог бешверг диш видишверг ночче тагвар зуда как-то на второй план дарится на теттан хинца войнмаха ночче зуда диша юда диша юда кида диша дюш илмачхуль хинц кайф исторический факультет хаэччич больше половины зудрибу сунгу аллу ордар через месяц шунди массана юзушью с интеллигентной семьи юзула Имрана Хазбулатова цунна 85 очердар. Первая чеченская женщина этнографию, доктор исторических наук и бохр гдоккумду. Зучна доктор хала болхба намного холоду алихицун, чем тагичил. Пагунда альчи, первое ее это дело, призвание, это женщина-мать. Цун эха еркертю, ертинуду, дёзалбу. И одновременно заниматься наукой эрду и халду. Но, несмотря на это, Зула Имранна – это первая доктор исторических наук, первая этнограф. Зула Имранна – ходал декал юэль, дал мобиш мяршли юэль, хо йовар хуна сиду, дозалду, хо ищт массу дина гагу, шкуйти балхали или шкун мелхазхид.
1: Себе, тинц аха аламут хаза доу дош или вазудрях лет стунделар передач ерз дош.
2: Сон лурдар кунч, ама тагана диквейч ногчи паэ дауду гиланиш е нан язин байт еш.
3: Нан совюдук хашерин лорах. Гиуш сен юхтях анхежах сюч. Мелч о сашерш галмардах дилар. Хода им сюцю сон няхюш. Хэназ хотиш яш дайхарх зама. Дюзлан барху гиил сахяжна. Ахда им сюя бэхни нисуанц ама. Бергер хишлеч ош хосун кежна. Ерриги халунш, хайдаг чуах уйдыш. Соно уахш ах он тайтилли, тахинц. Хойлуш, самалах дуулыш, садаг чуах куш ду дахарин илли.
1: Хой махвас кизга йозу иттаган кома ламаш передач адаглушир, ногчи пачал Ахмад Хаж Кадыров, Цархиуш университет, истории факультет, декан Цуцулаева Сапет.
4: Ашла дюгер ом ламастыш сайолч передачи. Цу передачах шайнхейтар чу язда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проект.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная